0: с сотрудниками работодатели все чаще готовы обсуждать изменения условий труда и искать взаимоприемлемые решения. Отмечается, что мужчины используют такой способ давления значительно чаще женщин, однако представительницы прекрасного пола оказываются успешнее в переговорах. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
1: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batman.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Batman. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
10: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Первое магаданское радио представляет.
11: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно. На термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Тридцятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Кремация – это нанесение крема перед сном.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Земля-центр. Прилуняюсь.
4: Прием. Земля.
3: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
4: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
5: Просьба опознать содержимое.
3: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
6: Транспортная компания Адамант. Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
11: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
12: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
13: Тотальная свежесть.

Локальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 6 августа отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Он также известен как День Хиросимы. Памятная дата уносит нас к историческим событиям августа 1945 года, когда был приведен в исполнение приказ президента США Гарри Трумана о бомбардировке японских городов. Первой жертвой стал город Хиросима. Бомбардировка носила не столько военный характер, сколько являлась испытанием нового вида оружия. Эффект, как и ожидалось, был ужасающим. Сброшенная бомба «Малыш» взорвалась на высоте около 600 метров. Погибло свыше 80 тысяч человек, а общее число жертв превышает 290 тысяч. Пускай неофициально, но сегодня отмечается день рождения российской легкой атлетики. 6 августа 1888 года в селе Терлеево под Петербургом были проведены первые соревнования по бегу. С момента образования местный спортивный кружок набирал популярность, однако первые всероссийские соревнования прошли только через 10 лет. На них приехало всего 50 спортсменов. Кстати, несмотря на свою неопытность, уже в 1912 году русские легкоатлеты впервые поехали на Олимпийские игры. Но результатов ждать было рано. Из-за слабой подготовки выступление прошло неудачно, и никто из них не занял призового места. Однако основную задачу эта поездка выполнила и дала спортсменам мотивацию. В истории нашего города 6 августа 1982 года появилась улица имени Наровчатова. До переименования участок дороги называли первым пролетарским переулком. Что же касается Наровчатова, то многие его знают как талантливого поэта и прозаика. Но на самом деле это еще не все. Он прошел Великую Отечественную войну от первых дней и до победы и был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Еще в 90-е годы прошлого века исследователи выяснили, что больше половины нашего общения – это сплетни. Женские разговоры состоят из них на 67%, а мужские – на 55%. Так вот, сегодня день сплетен. На самом деле, хотя такие разговоры и далеки от высокоинтеллектуальных бесед, ничего ужасного в них чаще всего нет. Исследование психологов показало, что это просто разговоры о человеке, который при этих самых разговорах не присутствует. Опытным путем доказано, что 2/3 таких разговоров не носят негативные окраски. Впрочем, позитивной они тоже не несут. Здесь и закончим. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные, проушины для навесных замков, крючки и цепочки дверные, дверная и мебельная фурнитура, эксклюзивные кованые изделия, мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2 FM.
12: Новости на радио Карибу Арт.
13: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: остались ли шансы у режима Зеленского, по мнению Германии? Будет ли засчитываться в трудовой стаж уход за ребенком? И как изменились предпочтения россиян, отдыхающих внутри страны? Подробности далее. У Киева практически не осталось шансов получить ракеты-перехватчики, пишет Berliner Zeitung. Как отмечает издание, Россия усиливает ракетные атаки, воздушное пространство над Украиной остается открытым. В начале июля Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Анкаре встретился с президентом США Дональдом Трампом. На переговорах глава Белого дома допустил, что Украина может получить лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. Однако позднее американский лидер заявил, что Вашингтон пока не принял решение. По его словам, в этой ситуации нужно быть осторожным, поскольку переданные технологии могут использовать против самих США. Засчитывать период ухода за ребенком до 3 лет в непрерывный трудовой стаж предложил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отметив в беседе с РИА Новости, что это время не перерыв в жизни, а огромный труд, который должен быть учтен государством. К тому же пауза в непрерывном стаже может сказываться на размерах больничных и условиях получения некоторых льгот с надбавками. Глава думской фракции подчеркнул, что инициатива направлена в первую очередь на поддержку женщин, которые чаще всего берут отпуск по уходу за ребенком, а значит, именно они рискуют потерять часть трудовых гарантий. При этом, как уточнил политик, эта мера будет распространяться и на отцов, и на других родственников, которые также официально оформили отпуск по уходу за ребенком. Предпочтения туристов по отдыху внутри России изменились, увеличившись в пляжных направлениях до 71%, тогда как интерес к городским и экскурсионным поездкам снизился до 1/3, рассказал в беседе с РБК генеральный директор сети турагентств Александр Мкртчан, отметив рост популярности круизов по Дальнему Востоку. Стоимость кают на таких маршрутах составляет от 380 тысяч до 3 миллионов рублей. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио Карибу Арт.

0: Лови удачу! А улыбку на сдачу!
1: Ну что ж, по традиции наших игр только ты и один вопрос. Это все, что нужно нам, чтобы разыграть подарок от компании «Винат». Угадаешь, и он твой, и все это не так страшно, как кажется. А попробовать можно будет уже в середине часа. Там тебя ждет заготовленный и, кстати, музыкальный вопрос, но кроме подарков компания «Винат», как обычно, предлагает материалы для внешней и внутренней отделки помещений, инструменты и расходники для ремонта, а еще металлопрокат. Все это на выгодных условиях, плюс ко всему покупки можно делать экономно, благодаря скидкам и бонусам для постоянных клиентов. Тебя ждут на Пролетарской 237, телефон для справок 650688. Ну а тебя я жду в середине часа, телефон студии 62300, звони сразу после выпуска цитатника, пока летим в первый час под новинку от Галантиса.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
9: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
8: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
11: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно, ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, на термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно, возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Так хочется кому-нибудь прижаться, поднести губы к уху и прошептать: «Дай денег!»
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
3: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.
4: Но сразу скажу, что денег не дам, а вот приз уже готов улететь к тому, кто первым дозвонится в студию Карибу Арт и ответит на вопрос сегодняшней викторины. Дело это, кстати, несложное, тем более, что вопрос сам по себе простой, так что жду тебя по телефону 623-0. Время игры ограничено и уже, кстати, утекает. Я лишь напомню, что по доброй традиции призы предоставляет компания «Винат». Здесь помогут сэкономить на ремонте, но не потерять в качестве. Материалы для внешней и внутренней отделки помещений предлагают здесь. Кроме этого, 1000 бытовых мелочей и скидки постоянным клиентам. Также в ассортименте широкий выбор сухих смесей, в том числе огнеупорные, технические жидкости, а также соли, сода кальцинированная и каустическая. На самом деле много чего полезного тут есть, так что заходи на Пролетарскую 237, тебя ждут в будни с 10 до 18 часов, а телефон для справок 650688. Дальше с музыкой на Карибу Арт прямо по курсу Whisper от Джоэла Кори.

время. Так много надо для жизни, но так быстро проходит проблема. Пустые фразы и мысли в своем хороводе система. Иметь, хранить и держать, любить, хотеть и мечтать, тебя обнять и молчать. Не потерять.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Равчатова 21.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633 333 и 644 444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633 333 и 644 444.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске что нужно знать о легализации криптовалют в нашей стране? Грозит ли пользователям айфонов блокировка устройств и какое основное правило защиты от телефонных мошенников? Подробности далее. Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых валютах и цифровых правах, основная часть которого вступит в силу с 1 сентября этого года, пишут «Известия». Согласно ему, теперь разрешено покупать и продавать криптовалюту через лицензированных посредников. Это смогут делать как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, причем последним сначала придется пройти тест. Криптообменником может стать российское хозяйственное общество с собственными средствами не менее 15 миллионов рублей. Компания должна состоять в реестре Банка России, однако до 1 июля следующего года разрешена деятельность без включения в него. Оплачивать товары, работы и услуги криптовалюты внутри страны по-прежнему нельзя. Также сохраняется запрет на рекламу таких расчетов. Исключения предусмотрены для внешнеторговых контрактов. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за неисполнения предупреждения о предустановке на iPhone и iPad мессенджера Max и магазина Rustor. Однако полный запрет продукции компании в нашей стране маловероятен, заявил news.ru юрист Михаил Пирогов, подчеркнув, что обычным пользователям блокировка устройств не грозит. При этом ФАС не заявляла о намерении запрещать продукцию, а в Госдуме опровергли такие планы. Однако не исключено ужесточение давления в виде точечных ограничений, например, запретов на отдельные способы оплаты. Телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и превратилось в отлаженную систему, где для каждой будущей жертвы выстраивается свой сценарий обмана, рассказала РИА Новости руководитель онлайн-проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина, отметив, что схем обмана очень много и самой распространенной не существует. Таковой становится та, которая находит личную боль конкретной жертвы именно сегодня. Поэтому какие бы новые схемы мошенники не придумывали, универсальное правило защиты остается неизменным, и оно звучит в самом названии проекта «Перезвони сам». На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
9: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Первое магаданское радио представляет.
11: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше 0. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно. На термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 6 августа.
3: Овен.
2: Овнам следует позаботиться о своем здоровье. Постарайтесь не испытывать организм на прочность. Воздержитесь от кулинарных экспериментов и удовлетворения спиртными напитками. Отношения в семье нестабильны. Вы то преисполнены дружелюбия, то почти агрессивны. И близкие не могут этого не заметить.
3: Телец.
2: Удачный, многообещающий, интересный день. Перед вами открываются широчайшие возможности. Нужно лишь вовремя реагировать на происходящие события, да прислушиваться к своей интуиции. Гармонично складываются личные отношения. Близкие люди понимают вас с полуслова и поддерживают во всех начинаниях.
3: Близнецы.
2: С профессиональной точки зрения день весьма хорош. Удачным будет посещение общественных мероприятий. Хорошо пройдут презентации, переговоры в неформальной обстановке. Несколько хуже обстоят дела в личной сфере. Близкие ждут от вас уступок и проявления гибкости, отказываясь при этом принять во внимание ваши желания и потребности.
3: Рак.
2: День пройдет спокойно, не принесет незначительных перемен, ни серьезных испытаний. Финансовое положение может несколько ухудшиться, однако расходы не будут напрасными. Удачный день для праздников и вечеринок, отдыха в большой компании.
3: Лев.
2: День обещает значительные успехи и легкие победы, но достичь всех поставленных целей смогут лишь те львы, кто готов действовать самостоятельно, вопреки советам коллег и рекомендациям руководства. Возможны разногласия с членами семьи, однако до ссоры дело не дойдет. Вы энергичны и уверены в себе, поэтому наверняка окажетесь в центре внимания в любой компании.
3: Дева.
2: Позитивные тенденции сильны, а звезды определенно на вашей стороне. Активная жизненная позиция позволит вам одержать не только профессиональные, но и личные победы. Можно прекрасно отдохнуть, приняв приглашение друзей или устроив вечеринку у себя.
3: Весы.
2: Осторожность в делах важна чрезвычайно. Один неверный шаг может перечеркнуть все ваши достижения последнего времени. Эмоциональный фон благоприятен. Общение со старыми и новыми знакомыми будет вас радовать. Это удачный день для восстановления прерванных отношений, примирения после ссоры.
3: Скорпион.
2: Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вы вовремя не примете мер для их решения. Позволяя событиям идти своим чередом, вы лишаетесь возможности контролировать происходящее. Последствия этого могут быть весьма печальными. Профессиональные же перспективы весьма хороши, да и финансовая картина очень благоприятна.
3: Стрелец.
2: С деловой точки зрения день очень хорош. Вы не только полны энергии, но и способны найти и достойное применение. А это значит, что поставленных целей удастся достичь, а напрасных хлопот избежать. Не исключены серьезные разногласия с близкими людьми, взаимные обиды и претензии.
3: Козерог.
2: Профессиональные трудности будут весьма значительными, однако вы сможете преодолеть их, приняв помощь коллег и деловых партнеров. В личных отношениях причиной многих проблем станет необыкновенное упрямство, свойственное вам сегодня.
3: Водолей.
2: Влияние негативных тенденций сосредоточено на сфере личных отношений, поэтому именно в этой сфере не исключены серьезные трудности. Старайтесь избегать опрометчивых высказываний, не критикуйте поступки близких людей. Вероятны значительные успехи в работе, возможно, удачное завершение сложных проектов.
3: Рыбы.
2: Звезды на вашей стороне, можно двигаться вперед, действовать решительно и достигать поставленных целей. Все это не вызовет затруднений. Отношения с близкими людьми стабильные и гармоничные. Этот день подходит для совместного отдыха, откровенных бесед, обсуждения долгосрочных планов.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд.

0: терминология. На Карибу. На
1: Карибу. Теизм. Психологическая зависимость от кофеина.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1, телефон 200-800.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
9: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
8: Я даже знаю, про кого вы говорите.
9: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
8: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
10: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
9: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
12: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
6: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
7: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: будет ли ОДКБ сотрудничать с НАТО в сфере коллективной безопасности? Когда можно перевести ребенка в другую школу и на что готовы россияне ради повышения зарплаты? Подробности далее. Североатлантический альянс не хотел и не хочет сотрудничать с организацией договора о коллективной безопасности в этой сфере, поэтому смысла ломиться в закрытые двери нет, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев, подчеркнув, что в связи с этим лидеры России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко выступили с инициативами о создании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве. По мнению дипломата, дополнительный импульс этому будет придан в ходе Минской конференции и международного форума в Москве осенью этого года. Ждать начала учебного года, чтобы перевести ребенка в другую школу, не требуется, поэтому, согласно законодательству, подать заявление и пройти всю процедуру можно в любой момент, выбор за семьей, рассказал в беседе с RT директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, отметив, что ключевым условием становится наличие свободных мест, в противном случае это является законным основанием для отказа в зачислении. При этом иногда имеет смысл дождаться конца четверти или начала следующего учебного года, чтобы снизить стресс для ребенка. Третий россиян хотя бы раз угрожали работодателю увольнением, чтобы добиться повышения зарплаты или улучшения условий труда. Больше половины из них смогли получить желаемое, показывают результаты исследования SuperJob. На фоне дефицита кадров компании становятся более гибкими в переговорах с персоналом. Вместо расставания с сотрудниками работодатели все чаще готовы обсуждать изменения условий труда и искать взаимоприемлемые решения. Отмечается, что мужчины используют такой способ давления значительно чаще женщин, однако представительницы прекрасного пола оказываются успешнее в переговорах. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
6: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
8: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио Карибу Арт.

Гаруда на Карибуарт призывает сиять ярче, но что поделать, опять все на наши плечи возлагается. За окном не самая солнечная погода, поэтому сиять придется самостоятельно. 14.09 в Магадане, с этой минуты тебя приветствую я, зовут меня Наташа Белая. Впереди море отличной музыки, чтобы продолжить день как можно ярче. Так что делай погромче, погнали дальше вместе, всем отличного настроения. Впереди группа «Добро» и их новинка под названием «На счастье».

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-00. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

0: под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
1: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – магазин «Зоомір». Торговий центр «Марімол», улиця Гагаріна, 15, проспект Карла Маркса, 65 і улиця Пролетарська, 3/2. По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше 0. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно. На термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Бубни Инглиш. Это язык, на котором разговаривают пилоты авиалайнеров.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка. Наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Тотально.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Рібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31-й. 95-й. 3-й. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.

0: Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 6 августа отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Он также известен как День Хиросимы. Памятная дата уносит нас к историческим событиям августа 1945 года, когда был приведен в исполнение приказ президента США Гарри Трумана о бомбардировке японских городов. Первой жертвой стал город Хиросима. Бомбардировка носила не столько военный характер, сколько являлась испытанием нового вида оружия. Эффект, как и ожидалось, был ужасающим. Сброшенная бомба «Малыш» взорвалась на высоте около 600 метров. Погибло свыше 80 тысяч человек, а общее число жертв превышает 290 тысяч. Пускай неофициально, но сегодня отмечается день рождения российской легкой атлетики. 6 августа 1888 года в селе Терлеево под Петербургом были проведены первые соревнования по бегу. С момента образования местный спортивный кружок набирал популярность, однако первые всероссийские соревнования прошли только через 10 лет. На них приехало всего 50 спортсменов. Кстати, несмотря на свою неопытность, уже в 1912 году русские легкоатлеты впервые поехали на Олимпийские игры. Но результатов ждать было рано, из-за слабой подготовки выступление прошло неудачно, и никто из них не занял призового места. Однако основную задачу эта поездка выполнила и дала спортсменам мотивацию. В истории нашего города 6 августа 1982 года появилась улица имени Наровчатова. До переименования участок дороги называли первым пролетарским переулком. Что же касается Наровчатова, то многие его знают как талантливого поэта и прозаика. Но на самом деле это еще не все. Он прошел Великую Отечественную войну от первых дней и до победы и был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Еще в 90-е годы прошлого века исследователи выяснили, что больше половины нашего общения – это сплетни. Женские разговоры состоят из них на 67%, а мужские – на 55%. Так вот, сегодня день сплетен. На самом деле, хотя такие разговоры и далеки от высокоинтеллектуальных бесед, ничего ужасного в них чаще всего нет. Исследование психологов показало, что это просто разговоры о человеке, который при этих самых разговорах не присутствует. Опытным путем доказано, что 2/3 таких разговоров не носят негативные окраски. Впрочем, позитивной они тоже не несут. Здесь и закончим. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные, проушины для навесных замков, крючки и цепочки дверные, дверная и мебельная фурнитура, эксклюзивные кованые изделия, мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-30-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
0: Новый час на Карибу.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Карібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Чикаго.
5: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
2: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Твоё Магадан. Город должен услышать тебя.
9: Специальный проект «Кариб»

0: Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно. На термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
4: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
7: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе.

0: «Виноградник» на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Хороший парфюм – это духи, которые напоминают нам, что деньги все-таки пахнут.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Дента-люкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Любая дверная фурнитура. От межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная

Уникальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

тебя удача найдет. Это Денис Клявер на Карибу Арт. И, кстати, вот нейробиологи выяснили, как усилить везение и стать счастливым. Ученые из Японии заявляют, что удача – это результат работы мозга и привычек человека, и развить ее можно так же, как и любой другой навык. Люди, которых считают удачливыми, чаще замечают новые возможности, легче восстанавливаются после неудачи и быстрее принимают решения в меняющейся обстановке. Именно эти способности, которые можно тренировать, и называют удачей. Что же советуют-то нейробиологи, чтобы стать наконец-то лаки? Переключите внимание с угроз на возможности. Вместо постоянного поиска проблем задавайте себе вопрос, какие возможности есть в этой ситуации. Такой подход помогает мозгу замечать полезные знакомства, идеи и перспективы. Далее, тренируй оптимизм и воспринимай ошибки как опыт. Следующий пункт. Разрушайте привычную рутину. Меняйте маршрут до работы, посещайте новые мероприятия, знакомьтесь с людьми из других сфер и читайте книги не по профессии. Ну и в финале заботьтесь о своем здоровье. Эти привычки улучшают работу областей мозга, отвечающих за внимание, принятие решений и управление стрессом, говорят специалисты. Ну что ж, итог всего. Секрет удачливого и счастливого человека прост. Он в исключительном оптимизме. 16:05 в Магадане. Ты слушаешь радио Карибу Арт. За пультом Наташа Белая. Всем отличного настроения и побольше счастья! Yeah.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение.

0: Не для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акаба Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен.
2: По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно. На термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Тотальная свежесть.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: И не жду, чтобы кто-то мне хлопал. Во как вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро и

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: остались ли шансы у режима Зеленского по мнению Германии? Будет ли засчитываться в трудовой стаж уход за ребенком? И как изменились предпочтения россиян, отдыхающих внутри страны? Подробности далее. У Киева практически не осталось шансов получить ракеты-перехватчики, пишет Berliner Zeitung. Как отмечает издание, Россия усиливает ракетные атаки, а воздушное пространство над Украиной остается открытым. В начале июля Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Анкаре встретился с президентом США Дональдом Трампом. На переговорах глава Белого дома допустил, что Украина может получить лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. Однако позднее американский лидер заявил, что Вашингтон пока не принял решение. По его словам, в этой ситуации нужно быть осторожным, поскольку переданные технологии могут использовать против самих США. Засчитывать период ухода за ребенком до 3 лет в непрерывный трудовой стаж предложил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отметив в беседе с РИА Новости, что это время не перерыв в жизни, а огромный труд, который должен быть учтен государством. К тому же пауза в непрерывном стаже может сказываться на размерах больничных и условиях получения некоторых льгот с надбавками. Глава думской фракции подчеркнул, что инициатива направлена в первую очередь на поддержку женщин, которые чаще всего берут отпуск по уходу за ребенком, а значит, именно они рискуют потерять часть трудовых гарантий. При этом, как уточнил политик, эта мера будет распространяться и на отцов, и на других родственников, которые также официально оформили отпуск по уходу за ребенком. Предпочтения туристов по отдыху внутри России изменились, увеличившись в пляжных направлениях до 71%, тогда как интерес к городским и экскурсионным поездкам снизился до трети, рассказал в беседе с РБК генеральный директор сети турагентств Александр Мкртчан, отметив рост популярности круизов по Дальнему Востоку. Стоимость кают на таких маршрутах составляет от 380 тысяч до 3 миллионов рублей. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Рекорд. Не переключайся.
1: Я сжигал все до пластика для тебя. Я молчал, тишина рождала зов. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту немых дорог.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Welcome to Chicago!
4: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
8: Надежность и качество.
9: Адамант, молодцы.
10: Достойный сервис.
8: Адамант, да.
11: Индивидуальный подход.
12: Наш ответ – Адамант.
13: Победа знатоков. Это Адамант.
14: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
15: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ все

0: льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
1: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 7 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 9 до 15 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане в пятницу облачно, временами дождь. Температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 7 августа.
3: Овен.
2: Овны полны жизненной энергии, но отнюдь не всегда в силах совладать с ней. Не стоит думать, что вы утратите свой авторитет, если прислушаетесь к рекомендациям и советам. Желание все сделать по-своему, даже вопреки логике и здравому смыслу, будет иметь куда более печальные последствия. В семье нужно уметь уступать, признавать свои ошибки и исправлять их.
3: Телец.
2: Этот день хорошо подходит для поездок, как деловых, так и развлекательных. Состояние финансовых дел улучшится благодаря заключенным сделкам. Возможно, получение заманчивых предложений о сотрудничестве. Отличный день для общения и новых знакомств. Ваше обаяние никого не оставит равнодушным.
3: Близнецы.
2: Очень значительными будут профессиональные успехи, и вам не понадобится помощь со стороны, чтобы действительно достичь заоблачных карьерных высот. Финансовые проблемы решатся благодаря своевременным денежным поступлениям из проверенного источника. Высока вероятность романтических увлечений.
3: Рак.
2: Напряженность в романтических отношениях нарастает, и поиск взаимопонимания с любимым человеком кажется весьма утомительным занятием. Вы готовы к компромиссам, но вряд ли захотите отказаться от всех своих желаний и интересов ради сохранения сомнительного и хрупкого мира. С профессиональной точки зрения день благоприятен.
3: Лев.
2: Вы раздражительны и в большей, чем обычной степени подвержены дурным влияниям. Избежать непоправимых ошибок удастся благодаря своевременному вмешательству благосклонных к вам коллег и партнеров. Общество родственников будет вам очень приятно. Вы сможете отлично отдохнуть вместе с членами семьи.
3: Дева.
2: Дев ждет весьма благоприятный день. Сегодня звезды готовы поддержать вас в любых начинаниях. Очень удачный день как для общения с близкими людьми, так и для новых знакомств. В течение всего дня вы будете в центре внимания, и порой это может казаться утомительным.
3: Весы.
2: Вам придется потратить немало времени и сил на решение профессиональных проблем. В этот день стоит избегать новых знакомств и общения с теми, чья репутация не безупречна. В вашем окружении достаточно достойных и интересных людей. И интуиция непременно подскажет, на кого из них стоит обратить особое внимание.
3: Скорпион.
2: Противоречивый день. Вы склонны переоценивать свои силы и возможности, что и является основной причиной неприятностей. Ситуация в семье заставляет нервничать. Особенно неприятным будет день для тех, кто скрывает от родственников какую-то важную информацию.
3: Стрелец.
2: Проявите осторожность и предусмотрительность. Эти похвальные качества избавят вас от напрасных тревог и досадных ошибок. А внимательными следует быть тем, кто отправляется в поездки или планирует кратковременные вылазки на природу. Высока вероятность мелких неприятностей, да и проблемы со здоровьем не исключены.
3: Козерог.
2: События этого дня порадуют козерогов. У недоброжелателей нет шансов навредить вам. Все их интриги обречены на провал. Эмоциональный фон стабилен, настроение будет хорошим. Общение с друзьями и родственниками подарит немало приятных моментов.
3: Водолей.
2: Сегодня у вас определенно не будет возможности лениться и бездельничать. День богат на события, а также проблемы, требующие немедленного решения. Желательно не брать на себя серьезных обязательств. Звезды рекомендуют провести свободное время в привычной обстановке, отказавшись от погони за новыми впечатлениями.
3: Рыбы.
2: Финансовая ситуация непроста, вы же склонны распоряжаться деньгами весьма легкомысленно, что лишь усугубляет проблемы. В профессиональной сфере успехи будут умеренными, зато победы даются легко и тратить много сил на достижение желаемого не приходится.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Обделаться – это сделать очень много дел.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске что нужно знать о легализации криптовалют в нашей стране? Грозит ли пользователям айфонов блокировка устройств и какое основное правило защиты от телефонных мошенников? Подробности далее. Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых валютах и цифровых правах, основные части которого вступит в силу с 1 сентября этого года, пишет «Известия». Согласно ему, теперь разрешено покупать и продавать криптовалюту через лицензированных посредников. Это смогут делать как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, причем последним сначала придется пройти тест. Криптообменником может стать российское хозяйственное общество с собственными средствами не менее 15 миллионов рублей. Компания должна состоять в реестре Банка России, однако до 1 июля следующего года разрешено на деятельность без включения в него. Оплачивать товары, работы и услуги криптовалюты внутри страны по-прежнему нельзя. Также сохраняется запрет на рекламу таких расчетов. Исключения предусмотрены для внешнеторговых контрактов. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за неисполнения предупреждения о предустановке на iPhone и iPad мессенджера Max и магазина RuStore. Однако полный запрет продукции компании в нашей стране маловероятен, заявил news.ru юрист Михаил Пирогов, подчеркнув, что обычным пользователям блокировка устройств не грозит. При этом ФАС не заявляла о намерении запрещать продукцию, а в Госдуме опровергли такие планы. Однако не исключено ужесточение давления в виде точечных ограничений, например, запретов на отдельные способы оплаты. Телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и превратилось в отлаженную систему, где для каждой будущей жертвы выстраивается свой сценарий обмана, рассказала РИА Новости руководитель онлайн-проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина, отметив, что схем обмана очень много и самой распространенной не существует. Таковой становится та, которая находит личную боль конкретной жертвы именно сегодня. Поэтому какие бы новые схемы мошенники не придумывали, универсальное правило защиты остается неизменным, и оно звучит в самом названии проекта «Перезвони сам». На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.

Группа «Градусы» на Карибу Арты с отличным вечерним советом. Иди уже гуляй. К тому же вечерняя прогулка помогает снизить уровень стресса и кортизола, переключить внимание с работы на отдых и улучшить наше самочувствие. Это простой и доступный способ профилактики эмоционального выгорания, говорят специалисты. Так что, если день вдруг был тяжелым, да и даже если простым, вот тебе отличный лайфхак от усталости. 18.07 в Магадане, ты слушаешь радио «Карибу Арты» за пультом Наташа Белая. Всем большой привет! Встречаем вечер вместе и, конечно же, под любимую музыку.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники,

0: Автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
1: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно. На термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: четверг на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Работа 5-2 – это график работы, который имеет свои плюсы и минусы. Плюсы 2, минусы 5.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
8: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная свежесть.

Радикальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
7: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
8: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
2: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
5: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист.

0: оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
1: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 7 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 9 до 15 градусов выше 0. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане в пятницу облачно, временами дождь. Температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
4: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
6: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Удачный шашлык в мясном номер 1. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Тотальная свежесть.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения. Карибу

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
8: Добро пожаловать в мир музыки, способный пробудить каждый атом твоего тела. Контроллер Project представляет
9: радио-шоу
8: Magic Sound.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, 2 минуты 10 вечера. Dual Nona, Red Hat Queen Ocean. Вот так называется эта замечательная такая композиция. К сожалению, но нет никакого эткого лонгрида в источнике и, собственно, информации. Поэтому рассказать мне нечего. Но 12 июня 26 года. Вот дата выхода данного трека. И как, наверное, никогда подходит под вечер четверга. Неспешные задумчивые прогулки и размышления о выходных, которые предстоят, в общем-то, но пока что дождливыми. Будем надеяться, что нет. Но все может быть, поэтому готовьтесь. Вам всем огромнейшее здравствуйте. С этого момента до полуночи вас рад приветствовать. Я зовут Мирослав Степанов. Это Радио Хайбард. И за окном со знаком плюс у нас 14 градусов. Собственно, лето не заканчивается, продолжается с погодой. Отметить больше нечего. Пасмурно. На завтра небольшой дождь обещают. До, собственно, 15 градусов тепла. Ну и с погодой все. По праздникам дня сегодняшнего из любопытного. У нас сегодня Международный день врачей мира за мир. День железнодорожных войск России. В Ямайке сегодня день независимости. Из праздника все. Ну, а из любопытных вестей, о чем хотелось бы поведать и рассказать такого интересного. Киноманы похоронили Колобка еще до премьеры. А, в общем-то, фильм про тот самый кусочек хлеба получил всего 1,1 балла. До официального релиза разнесли буквально все. От сюжета до внешнего вида главного героя и графики. Но, в общем-то, постер действительно выглядит странно. С этими стальными вещами, но все на вкус и цвет, товарищи, разные фломастеры тоже. В России еще приняли ГОСТ на правильное управление сотрудниками. Буллинг в коллективе теперь недопустим. И, собственно, в новом стандарте рекомендуется четкая постановка задач, чтобы работники понимали, какие поручения и для чего им нужно выполнить. Ну и вступает в это дело с 1 февраля 2027 года, поэтому кто, в общем-то, в теме, тем принимайте к сведениям. Серебро дали по курсу Fit the Fire, Аминекс, блок коммерческой информации, потом вернемся к музыке. Вам традиционно не болеть, не скучать, улыбаться, обниматься, общаться побольше, проводить время с пользой, с толком, с расстановкой. Ну и, соответственно, впереди пятница, там выходные, не забываем строить план, несмотря, в общем-то, на некую дождливость. Я думаю, что у нас все получится. Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 7 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 9 до 15 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане в пятницу облачно. Временами дождь. Температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
3: Rica, sabrosa, la gente que goza, esto es para ti. Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza.

0: Жгем каблуки!
1: Друзья, ну, тут, честно говоря, напрашивается некая другая рифма, но, да ладно, не будем вдаваться в полемику. Вообще нет, конечно, тут глубокой драматической или публичной истории создания. А такой вот рефрен, хэштег, да, бенгер для ночных клубов и радиостанций. У нас хоть еще не пятницу, субботу, но почему бы как-то не приблизиться к этому делу, а благо осталось его немного. Тайден Мораль далее по курсу, на Райксап и, собственно, Тилвест, держи, делись с блокомерской информацией, и мы будем, так сказать, преодолевать половину текущего часа. Немного из любопытного. Экономисты тут подсказали россиянам очень простой способ стать богатыми. На самом деле все очень просто. Нужно положить на банковский вклад около 47 миллионов рублей, и тогда да, все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago.
5: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
7: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5, кольцевая, 15, Пролетарская, 77А.
10: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
4: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99 62-55-03.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 7 августа.
7: Овен.
8: Овны полны жизненной энергии, но отнюдь не всегда в силах совладать с ней. Не стоит думать, что вы утратите свой авторитет, если прислушаетесь к рекомендациям и советам. Желание все сделать по-своему, даже вопреки логике и здравому смыслу, будет иметь куда более печальные последствия. В семье нужно уметь уступать, признавать свои ошибки и исправлять их.
7: Телец.
8: Этот день хорошо подходит для поездок, как деловых, так и развлекательных. Состояние финансовых дел улучшится благодаря заключенным сделкам. Возможно получение заманчивых предложений о сотрудничестве. Отличный день для общения и новых знакомств. Ваше обаяние никого не оставит равнодушным.
7: Близнецы.
8: Очень значительными будут профессиональные успехи, и вам не понадобится помощь со стороны, чтобы действительно достичь заоблачных карьерных высот. Финансовые проблемы решатся благодаря своевременным денежным поступлениям из проверенного источника. Высока вероятность романтических увлечений.
7: Рак.
8: Напряженность в романтических отношениях нарастает, и поиск взаимопонимания с любимым человеком кажется весьма утомительным занятием. Вы готовы к компромиссам, но вряд ли захотите отказаться от всех своих желаний и интересов ради сохранения сомнительного и хрупкого мира. С профессиональной точки зрения день благоприятен.
7: Лев.
8: Вы раздражительны и в большей, чем обычной степени подвержены дурным влияниям. Избежать непоправимых ошибок удастся благодаря своевременному вмешательству благосклонных к вам коллег и партнеров. Общество родственников будет вам очень приятно. Вы сможете отлично отдохнуть вместе с членами семьи.
7: Дева.
8: Дев ждет весьма благоприятный день. Сегодня звезды готовы поддержать вас в любых начинаниях. Очень удачный день как для общения с близкими людьми, так и для новых знакомств. В течение всего дня вы будете в центре внимания, и порой это может казаться утомительным.
7: Весы.
8: Вам придется потратить немало времени и сил на решение профессиональных проблем. В этот день стоит избегать новых знакомств и общения с теми, чья репутация не безупречна. В вашем окружении достаточно достойных и интересных людей. И интуиция непременно подскажет, на кого из них стоит обратить особое внимание.
7: Скорпион.
8: Противоречивый день. Вы склонны переоценивать свои силы и возможности, что и является основной причиной неприятностей. Ситуация в семье заставляет нервничать. Особенно неприятным будет день для тех, кто скрывает от родственников какую-то важную информацию.
7: Стрелец.
8: Проявите осторожность и предусмотрительность. Эти похвальные качества избавят вас от напрасных тревог и досадных ошибок. А внимательными следует быть тем, кто отправляется в поездки или планирует кратковременные вылазки на природу. Высока вероятность мелких неприятностей, да и проблемы со здоровьем не исключены.
7: Козерог.
8: События этого дня порадуют козерогов. У недоброжелателей нет шансов навредить вам. Все их интриги обречены на провал. Эмоциональный фон стабилен, настроение будет хорошим. Общение с друзьями и родственниками подарит немало приятных моментов.
7: Водолей.
8: Сегодня у вас определенно не будет возможности лениться и бездельничать. День богат на события, а также проблемы, требующие немедленного решения. Желательно не брать на себя серьезных обязательств. Звезды рекомендуют провести свободное время в привычной обстановке, отказавшись от погони за новыми впечатлениями.
7: Рыбы.
8: Финансовая ситуация непроста, вы же склонны распоряжаться деньгами весьма легкомысленно, что лишь усугубляет проблемы. В профессиональной сфере успехи будут умеренными, зато победы даются легко и тратить много сил на достижение желаемого не приходится.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд.

А, друзья, ну что ж, узнали тот самый фирменный трек, звучание, стиль, как еще по-другому назвать, где переплетаются танцевальные поп-мотивы, и присутствует та самая легкая ностальгия по прошлым хитам коллектива Morandi. Но, в общем-то, эдакий вот камбэк, да, в нормальном смысле слова. Песня «Мисс Хали» называется по-другому «Халилуя». Долгожданное возвращение знаменитого румынского дуэта Мариус Мора и Ранди на сцену, в общем-то, в июне текущего года, после весьма долгого перерыва, который начался аж в 2012 году. В общем, скажем так, некое тут вот эмоциональное восклицание, подчеркивающее восхищение главной героини песни, этой самой загадочной «Мисс Хали», присутствует, но мы с вами встретили таким образом вот позитивненько новый час. А четверг продолжается, 6 августа на календаре, это Радио Карибуарт, и с вами я. Зовут Мирослав Степанов, за окном без особых изменений, такой красивенький закат, в общем, знаменует завтра ветренность некую будет все же присутствовать. Ну и синоптики, напомню, прогнозируют нам небольшой дождь днем, до 15 градусов тепла. Из праздников событий сегодня день железнодорожных войск России. А в общем-то, что еще? Международный день врачей мира за мир. Ну и все, больше добавить нечего. Из любопытного и интересного, всем, в общем-то, по школе помним, что в Лондоне всегда идут дожди и туман. Но так вот, впервые за 155 лет июль прошел почти без дождей. А в Кью выпало всего 6,5 мм осадков. И, собственно, экстремальная засуха присутствует и продолжится еще в ближайшие дни по всей Европе. Леонид Руденко далее по курсу, Анел Кенвис, Аис и где-то там Бервольф, блок коммерческой информации, и потом вернемся к музыке вам традиционно, не болеть, не скучать, проводим вечер хорошо, готовимся к пятнице, к выходным, с вами я, зовут Мирослав Степанов, и поехали!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 7 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 9 до 15 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане в пятницу облачно. Временами дождь. Температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

spell like a pom pom.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 7 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 9 до 15 градусов выше 0. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане в пятницу облачно. Временами дождь. Температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 7 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 9 до 15 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане в пятницу облачно, временами дождь. Температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
2: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
1: Я даже знаю, про кого вы говорите.
2: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
1: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
2: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Давай все сначала, ведь я так скучаю. Давай все забудем, мы ведь взрослые люди. Мы сами все знаем, здесь нет виноватых. Здесь только два сердца, что любили когда-то.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 7 августа.
6: Овен.
8: Овны полны жизненной энергии, но отнюдь не всегда в силах совладать с ней. Не стоит думать, что вы утратите свой авторитет, если прислушаетесь к рекомендациям и советам. Желание все сделать по-своему, даже вопреки логике и здравому смыслу, будет иметь куда более печальные последствия. В семье нужно уметь уступать, признавать свои ошибки и исправлять их.
6: Телец.
8: Этот день хорошо подходит для поездок, как деловых, так и развлекательных. Состояние финансовых дел улучшится благодаря заключенным сделкам. Возможно, получение заманчивых предложений о сотрудничестве. Отличный день для общения и новых знакомств. Ваше обаяние никого не оставит равнодушным.
6: Близнецы.
8: Очень значительными будут профессиональные успехи, и вам не понадобится помощь со стороны, чтобы действительно достичь заоблачных карьерных высот. Финансовые проблемы решатся благодаря своевременным денежным поступлениям из проверенного источника. Высока вероятность романтических увлечений.
6: Рак.
8: Напряженность в романтических отношениях нарастает, и поиск взаимопонимания с любимым человеком кажется весьма утомительным занятием. Вы готовы к компромиссам, но вряд ли захотите отказаться от всех своих желаний и интересов ради сохранения сомнительного и хрупкого мира. С профессиональной точки зрения день благоприятен.
6: Лев.
8: Вы раздражительны и в большей, чем обычной степени подвержены дурным влияниям. Избежать непоправимых ошибок удастся благодаря своевременному вмешательству благосклонных к вам коллег и партнеров. Общество родственников будет вам очень приятно. Вы сможете отлично отдохнуть вместе с членами семьи.
6: Дева.
8: Дев ждет весьма благоприятный день. Сегодня звезды готовы поддержать вас в любых начинаниях. Очень удачный день как для общения с близкими людьми, так и для новых знакомств. В течение всего дня вы будете в центре внимания, и порой это может казаться утомительным.
6: Весы.
8: Вам придется потратить немало времени и сил на решение профессиональных проблем. В этот день стоит избегать новых знакомств и общения с теми, чья репутация не безупречна. В вашем окружении достаточно достойных и интересных людей. И интуиция непременно подскажет, на кого из них стоит обратить особое внимание.
6: Скорпион.
8: Противоречивый день. Вы склонны переоценивать свои силы и возможности, что и является основной причиной неприятностей. Ситуация в семье заставляет нервничать. Особенно неприятным будет день для тех, кто скрывает от родственников какую-то важную информацию.
6: Стрелец.
8: Проявите осторожность и предусмотрительность. Эти похвальные качества избавят вас от напрасных тревог и досадных ошибок. А внимательными следует быть тем, кто отправляется в поездки или планирует кратковременные вылазки на природу. Высока вероятность мелких неприятностей, да и проблемы со здоровьем не исключены.
6: Козерог.
8: События этого дня порадуют козерогов. У недоброжелателей нет шансов навредить вам. Все их интриги обречены на провал. Эмоциональный фон стабилен, настроение будет хорошим. Общение с друзьями и родственниками подарит немало приятных моментов.
6: Водолей.
8: Сегодня у вас определенно не будет возможности лениться и бездельничать. День богат на события, а также проблемы, требующие немедленного решения. Желательно не брать на себя серьезных обязательств. Звезды рекомендуют провести свободное время в привычной обстановке, отказавшись от погони за новыми впечатлениями.
6: Рыбы.
8: Финансовая ситуация непроста, вы уже склонны распоряжаться деньгами весьма легкомысленно, что лишь усугубляет проблемы. В профессиональной сфере успехи будут умеренными, зато победы даются легко и тратить много сил на достижение желаемого не приходится.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

куда упирается бесконечность. Я нарисую тебе новый мир с такими красивыми людьми, которые не знают войны. Там, где вселенная снова становится точкой,

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Води аккуратно. Слушай Карибу.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Let's do that song.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: захватывающие истории
1: в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 7 августа отмечается День холостяка. По статистике, современные мужчины, в отличие от своих предков, не спешат связать себя узами брака. Сложившееся положение вещей объясняют по-разному. Печально, но в обществе уже не такую большую роль играет институт брака, то есть патриархальные устои и религия. Так, в католической Италии из-за давления церкви на государство официальные разводы были запрещены до 1971 года, а вот в Англии был обычай продавать своих жен. Это был чуть ли не единственный способ прекращения неудачного брака по взаимному согласию, так что вполне возможно, это лишь другая крайность качающегося маятника взаимоотношений. Также сегодня день профессионального оратора. Талант убеждения ценился с древних времен. До нас дошли предания о том, какими великими ораторами были Аристотель, Демосфен, Софокл и Цицерон. Также красноречие было свойственно многим политическим лидерам, например, Аврааму Линкольну, Льву Троцкому и Уинстону Черчиллю. А Фидель Кастро так вообще удерживал внимание соратников во время своей речи на протяжении 7 часов 10 минут. Интересно, что в древности талант учителя или философа определялся не столько по содержанию научных трудов, сколько по наличию мастерства правильно выразить свою мысль и донести ее до аудитории. Как это неудивительно звучит, но наш Магаданский музыкальный драматический театр старше самого города. Считается, что первые артисты появились здесь в 1933 году. Тогда же был поставлен и первый спектакль. И несмотря на то, что здание, которое все мы знаем, появилось только в 1941, свое название театр получил за 3 года до этого, как раз 7 августа. В документах по истории Магаданского театра впервые встречается название «Театр имени Максима Горького». А еще сегодня Международный день прощения. Согласно статистике, люди, которые прощают своих обидчиков, являются более счастливыми, ведь отказ от злости приводит к снижению стресса. Если же не получается, то специалисты дали совет. Они рекомендуют вспомнить неприятную ситуацию и свою реакцию на нее. Затем мысленно нужно от нее отдаляться. Сначала на 5 метров, затем на 50, на 500 и так далее. И чем больше это расстояние, тем ничтожнее кажутся прошедшие события. На этом все. Приятных праздников, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
12: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: до какого уровня могла бы развиться Украина на деньги Евросоюза? Чем порадовал охотников Ростех и как связан аккаунт в соцсетях и школьная успеваемость? Подробности далее. Деньги, направленные Евросоюзом киевскому режиму, могли бы быть использованы для развития Украины до уровня современного европейского Дубая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что европейцы готовы выделять большие средства на разрушение, но скупятся на созидательные проекты, цитирует ее РИА Новости. Дипломат отметила, что до 2014 года Брюссель не направлял на развитие Украины и десятой части тех средств, которые выделяются сейчас, а Крым финансировался по остаточному принципу. Ростех разработал скоростной охотничий патрон «Игла Рокет» на замену иностранным. Начальная скорость его пули превышает километр в секунду, сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе госкорпорации, отметив, что охотники на Руси были, есть и будут, и никаким санкциям здесь не помешать. Иностранные поставщики, в том числе эксклюзивные, ушли из-за санкций, себе же хуже сделали. Взамен наши оружейники предлагают боеприпасы, сопоставимые по качеству и даже лучше. Конец цитаты. Новый патрон, по словам разработчиков, дает высокую скорость и точность даже при охоте с короткоствольными винтовками. Кроме того, под брендом «Игла» выпускаются антидроновые патроны, которые содержат высокопрочную дробь и позволяют сбивать малые беспилотники на дальности до 100 метров. В настоящее время они эффективно применяются в боевых условиях. Создание аккаунта в социальных сетях в раннем возрасте связано со снижением успеваемости. К такому выводу пришли итальянские исследователи, проанализировав данные нескольких тысяч школьников. Результат опубликован в журнале Nature Human Behavior. При этом родительский контроль и доступ взрослых к активностям детей в цифровом пространстве, как выяснилось, способствует более позднему созданию аккаунтов и, как следствие, лучшей успеваемости. Официальный курс доллара на 7 августа – 81 рубль 40 копеек, курс европейской валюты – 94 рубля 5 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун».
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в «Гикшопе Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дент-люкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии Glory и Strong Plus скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
13: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 7 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 9 до 15 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане в пятницу облачно. Временами дождь. Температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду.
2: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце...

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Бесит — это когда помыл голову, а выход из дома не принес никакой пользы.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Да-да.

Интеллектуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
6: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: на чьей стороне политики Азербайджана, какую карту лучше использовать для подписок и что недопустимо у шведского стола. Подробности далее. Азербайджан в случае необходимости готов поставлять газ Украине, как пишет РИА Новости. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой он также отметил, что Баку рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ, и все это ради укрепления региональной энергетической безопасности. Конец цитаты. Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что курс Азербайджана на отдаление от России и сближение с европейскими странами приведет к серьезным экономическим и политическим проблемам. Привязка карты к онлайн-сервису означает согласие на оплату по условиям оферты, поэтому перед внесением средств важно выяснить, будет ли списание разовым или регулярным. Об этом в беседе с RT рассказала кандидат юридических наук Наталья Свечникова, подчеркнув, что сервис обязан заранее сообщить цену, порядок оплаты, срок подписки и условия ее прекращения. По ее словам, с 1 марта этого года для онлайн-подписок действует отдельное правило. После отказа потребителя от использования сохраненных реквизитов исполнитель не вправе продолжать списание с этой карты. Деньги, списанные после него, можно требовать обратно. При этом удаление приложения, договор и подписку не прекращает. Ее нужно отменить отдельно и запретить использование реквизитов. Поэтому безопаснее будет завести отдельную виртуальную карту с небольшим лимитом и уведомлением о каждой операции. Появление в купальнике у шведского стола недопустимо, так как это место общественного питания с дресс-кодом, рассказала в беседе с 360.ru президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова. По словам эксперта, у линии раздачи важно соблюдать порядок, не толкаться, не заглядывать через плечо соседа и не задерживаться над блюдами в поисках идеального куска, чтобы не создавать пробки. Кроме того, особое внимание стоит уделить фруктам и ягодам. На шведском столе они уже вымыты и готовы к употреблению, поэтому трогать их руками и возвращать обратно не следует. Это неуважение к остальным. Также важно не переоценивать свои возможности. Лучше подойти за добавкой несколько раз, чем оставлять на тарелке гору несъеденного, добавил эксперт, заключив, что свобода выбора не отменяет ответственности перед другими гостями. И главное – оставаться цивилизованным человеком даже в кажущемся отсутствии правил. Официальный курс доллара на 7 августа – 81 рубль 40 копеек. Курс европейской валюты – 94 рубля 5 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. Адамант – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. Адамант – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5. Кольцевая 15. Пролетарская 77А.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое магаданское радио представляет.
12: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: По данным синоптиков, 7 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 9 до 15 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров.

0: Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 7 августа.
2: Овен.
1: Овны полны жизненной энергии, но отнюдь не всегда в силах совладать с ней. Не стоит думать, что вы утратите свой авторитет, если прислушаетесь к рекомендациям и советам. Желание все сделать по-своему, даже вопреки логике и здравому смыслу, будет иметь куда более печальные последствия. В семье нужно уметь уступать, признавать свои ошибки и исправлять их.
2: Телец.
1: Этот день хорошо подходит для поездок, как деловых, так и развлекательных. Состояние финансовых дел улучшится благодаря заключенным сделкам. Возможно, получение заманчивых предложений о сотрудничестве. Отличный день для общения и новых знакомств. Ваше обаяние никого не оставит равнодушным.
2: Близнецы.
1: Очень значительными будут профессиональные успехи, и вам не понадобится помощь со стороны, чтобы действительно достичь заоблачных карьерных высот. Финансовые проблемы решатся благодаря своевременным денежным поступлениям из проверенного источника. Высока вероятность романтических увлечений.
2: Рак.
1: Напряженность в романтических отношениях нарастает, и поиск взаимопонимания с любимым человеком кажется весьма утомительным занятием. Вы готовы к компромиссам, но вряд ли захотите отказаться от всех своих желаний и интересов ради сохранения сомнительного и хрупкого мира. С профессиональной точки зрения день благоприятен.
2: Лев.
1: Вы раздражительны и в большей, чем обычной степени подвержены дурным влияниям. Избежать непоправимых ошибок удастся благодаря своевременному вмешательству благосклонных к вам коллег и партнеров. Общество родственников будет вам очень приятно. Вы сможете отлично отдохнуть вместе с членами семьи.
2: Дева.
1: Дев ждет весьма благоприятный день. Сегодня звезды готовы поддержать вас в любых начинаниях. Очень удачный день как для общения с близкими людьми, так и для новых знакомств. В течение всего дня вы будете в центре внимания, и порой это может казаться утомительным.
2: Весы.
1: Вам придется потратить немало времени и сил на решение профессиональных проблем. В этот день стоит избегать новых знакомств и общения с теми, чья репутация не безупречна. В вашем окружении достаточно достойных и интересных людей. И интуиция непременно подскажет, на кого из них стоит обратить особое внимание.
2: Скорпион.
1: Противоречивый день. Вы склонны переоценивать свои силы и возможности, что и является основной причиной неприятностей. Ситуация в семье заставляет нервничать. Особенно неприятным будет день для тех, кто скрывает от родственников какую-то важную информацию.
2: Стрелец.
1: Проявите осторожность и предусмотрительность. Эти похвальные качества избавят вас от напрасных тревог и досадных ошибок. А внимательными следует быть тем, кто отправляется в поездки или планирует кратковременные вылазки на природу. Высока вероятность мелких неприятностей, да и проблемы со здоровьем не исключены.
2: Козерог.
1: События этого дня порадуют козерогов. У недоброжелателей нет шансов навредить вам. Все их интриги обречены на провал. Эмоциональный фон стабилен, настроение будет хорошим. Общение с друзьями и родственниками подарит немало приятных моментов.
2: Водолей.
1: Сегодня у вас определенно не будет возможности лениться и бездельничать. День богат на события, а также проблемы, требующие немедленного решения. Желательно не брать на себя серьезных обязательств. Звезды рекомендуют провести свободное время в привычной обстановке, отказавшись от погони за новыми впечатлениями.
2: Рыбы.
1: Финансовая ситуация непроста, вы же склонны распоряжаться деньгами весьма легкомысленно, что лишь усугубляет проблемы. В профессиональной сфере успехи будут умеренными, зато победы даются легко и тратить много сил на достижение желаемого не приходится.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Благородный поступок — это летом побрить мохнатого шмеля, чтобы он голеньким летал. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: Устали от яркого солнца? Компания Аланис вам поможет. Шторы блэкаут, день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина 12. Телефон 210-240.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Чикаго.
7: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
2: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в Адамант, ведь Адамант – перевозчик надежный. Адамант – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. Адамант – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Любые пиломатериалы, от бруса, доски и евровагонки, до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
7: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
6: Все просто с «Магадан Энерго».
8: В компании «Герлеон» грандиозная акция «Налетай, линолеум разбирай». Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
9: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
10: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: почему договоры США бесполезны, стоит ли ждать изменений в проведении ЕГЭ и когда рекомендуется перезагружать смартфон. Подробности далее. Сотрудничество между США и Украиной в области обмена разведданными вернулось к прежним высоким показателям, пишет Политико. Таким образом, ВСУ продолжит использовать предоставленную информацию для проведения операций на территории нашей страны. Напомним, что Вашингтон в марте прошлого года уже приостанавливал разведывательную помощь Киеву, однако затем постепенно стал восстанавливать подобное сотрудничество. Об этом в декабре говорил госсекретарь Марко Рубио. А два месяца назад он заявил, что Штаты не играют роль беспристрастного посредника, явно занимая сторону режима Зеленского, недоговороспособность которого представитель МИД РФ Алексей Фадеев связал с непостоянством представителей Белого дома. В ближайшие два года в модели проведения единого государственного экзамена серьезных изменений можно не ждать. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, уточнив, что практика внесения содержательных изменений в некоторые задания останется. Так поступают каждый год. Это связано с анализом и обработкой результатов ЕГЭ после экзаменов, а также определением валидных и невалидных заданий. До этого глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказывал, что в этом году экзамены провели в штатном режиме, тогда как Музаев сообщал, что только один ЕГЭ прошел без попыток списать и удаления учеников, а именно при проведении устной части экзамена по иностранным языкам. Никто не нарушал правил. Большинству пользователей достаточно перезагружать смартфон примерно раз в неделю или тогда, когда он без видимой причины начинает медленнее работать, быстрее разряжаться или регулярно теряет соединение с беспроводными сетями, рассказал в беседе с лентой.ру старший преподаватель кафедры программного обеспечения РТРУ МИРЭ Андрей Рыбников, уточнив, что со временем в системе устройства накапливаются ошибки, из-за которых гаджет начинает медленнее переключаться между приложениями, быстрее расходовать заряд или терять связь, тогда как перезагрузка завершает некорректно работающие процессы и запускает системные службы заново, что помогает восстановить нормальную работу. При этом, как подчеркнул эксперт, сама по себе перезагрузка не продлевает срок службы устройства и практически не влияет на ресурс батареи. Дело в том, что литий-ионные аккумуляторы изнашиваются главным образом из-за циклов зарядки, высокой температуры и естественного старения, а не из-за длительности непрерывной работы без выключения, заключил Рыбников. Официальный курс доллара на 7 августа – 81 рубль 40 копеек, курс европейской валюты – 94 рубля 5 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
7: Новости на радио Карибу Арт.

В лице юной Майли Сайрус, Гоша, Антон и Шутин и Найтшу он «I Feel So Deep» в открытии 11 часа на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, раскидался с новостями и приветствую тебя в городе зеленого цвета. Летний Магадан прекрасен, пятница великолепна, да и вообще все хорошо, когда мы

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДАПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазин «Зоомір». Торговий центр «Марімол», улиця Гагаріна, 15, проспект Карла Маркса, 65 і улиця Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 7 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 9 до 15 градусов выше 0. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане в пятницу облачно, временами дождь. Температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу.
1: Валидность, достоверность, отсутствие неточностей и ошибок при сборе информации.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
7: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
8: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotor.

0: заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Автокомплекс «Формула» представляет. Масло.

0: заботы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
0: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт, 104.2 FM.
6: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: до какого уровня могла бы развиться Украина на деньги Евросоюза? Чем порадовал охотников Ростех и как связан аккаунт в соцсетях и школьная успеваемость? Подробности далее. Деньги, направленные Евросоюзом киевскому режиму, могли бы быть использованы для развития Украины до уровня современного европейского Дубая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что европейцы готовы выделять большие средства на разрушение, но скупятся на созидательные проекты, цитирует ее РИА Новости. Дипломат отметила, что до 2014 года Брюссель не направлял на развитие Украины и десятой части тех средств, которые выделяются сейчас, а Крым финансировался по остаточному принципу. Ростех разработал скоростной охотничий патрон «Игла-Рокет» на замену иностранным. Начальная скорость его пули превышает километр в